0: Ты дай бог,
1: злился, не хочешь. Я
2: просто не знаю, как ты же за помиритов.
3: Radio Študent pomerja na 89,3 MHz. UKV Stereo.
4: Radio Študent predstavlja Nulta obvestila.